0: Move to the music.
1: The music you love, the local information you need.
0: Right now, turn it up loud.
2: Okay.
3: Hits 105.5.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».